Сегодня я желаю задать вам самый важный вопрос, который когда-либо был задан человеку. Сущность его заключается не в определении вашего мнения о той или иной церкви, скажем, или об одном из ее проповедников, или даже что вы думаете о Библии, ибо ответы на эти вопросы зависят от ответа на более важного, существенного вопроса, а именно, что вы думаете о Христе. Если бы время позволило нам сегодня, то я хотел бы поговорить с вами о Христе, как, например, о самом великом учителе всех времен. Ведь никто так не учил, как учил он. Христос не так учил, как, например, книжники и фарисеи. Он учил людей с авторитетом. Но я не об этом собираюсь сегодня говорить. Можно было много сказать о Христе, как о самом великом проповеднике, или как о самом способном враче, который не разочаровал ни одного больного. Найдите мне такого врача, каковым был Иисус Христос. Он мог исцелить любую болезнь. И если больной умирал перед его приходом, то в его присутствии умерший воскресал. Покажите мне такого врача сегодня. Кроме этого, Христос был и самым великим пророком. Ни один из ветхозаветных пророков не равнялся с ним. Однако я сегодня не собираюсь говорить о Христе, как об учителе, проповеднике, враче или пророке. Не в этом заключается цель нашей сегодняшней беседы. Я имею нечто другое в виду, на что желаю обратить ваше внимание, а именно, кем был Иисус Христос? Был ли Он действительно тем, за кого Себя выдавал, или кем-то другим? Мы должны прийти к одному из двух заключений. Или Иисус Христос был Бога-человеком, то есть и человеком, и Богом в то же время, или же Он был самым большим обманщиком, обольстителем и самозванцем, претендующим на то, что не имел права. Мое желание сегодня, чтобы каждый, слушающий мой голос, сам лично и окончательно решил бы этот наиважнейший из всех вопросов. Что вы думаете о Христе? Был ли Он Бога-человеком? Был ли Он, например, с Богом Отцом прежде создания мира или нет? Ведь Он ясно сказал, что был до начала веков, до создания мира. Слушайте, прежде нежели был Авраам, я есим. Итак, вы видите, что это весьма важный вопрос, что вы думаете о Христе. Но я слышу, что кто-то возражает. Какая, мол, разница, что я думаю о Христе? Есть ли в этом какое существенное значение, зависящее от того, как я буду думать о Нем? Мой дорогой друг, что ты думаешь о том или ином человеке, будь он вождем твоей страны, или диктатором, или какой-нибудь мировой личностью, мало имеет значения. Но что ты думаешь о Христе, это самое важное. На этот вопрос каждый из нас рано или поздно должен будет ответить. Видите ли вы, мы все должны занять ту или другую позицию касательно личности Иисуса Христа. Популярное мнение о том, что Иисус Христос был, мол, хорошим человеком и только человеком, не соответствует истине. Вряд ли можно было бы придумать более несообразный обман. Если Иисус Христос был обыкновенным, тленным, тогда Он виновен в одном из величайших и грубейших грехов. Через все Писание Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Христос пришел к нам на землю и сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Пребывая здесь на земле во плоти, Он призывает, чтобы приходили к Нему все обремененные, без исключения, и Он обещает дать им мир, покой и свободу. Спрашивается, разве мог кто, кроме Бога, даже дерзнуть сказать такие слова? Вы не услышите подобных слов из уст ни одного из пророков. Но Христос больше этого сказал. Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Я есмь путь, я есмь истина, я есмь жизнь, я есмь воскресение. Это слова Иисуса Христа. Итак, или Он был самым большим обманщиком, или же Он был Богом. Одно из двух.
Поэтому если все, что он сказал о себе, не соответствует правде, тогда, согласно закону, он должен был быть приговорен к смерти, и в таком случае мы должны одобрить его казнь на Голгофском кресте. А если он сказал правду, то остается только одно — встать на его сторону и принять его как нашего Спасителя и Бога. Вообразите сегодня, что вы находитесь на суде и являетесь одним из присяжных заседателей. Как член присяжный, вы должны будете прийти к определенному решению касательно подсудимого. Поэтому выслушаем несколько свидетелей и примем решение согласно их свидетельствам. Вам известно, что человек, имеющий судебное дело, приводит на суд своих свидетелей. Обеим сторонам даются одинаковые возможности высказаться, и присяжные, выслушавшие эти свидетельства, решают, виновен подсудимый или нет. Сегодня мы имеем целый ряд свидетелей, и хотя всех мы не выслушаем из-за недостатка времени, все же в первую очередь дадим возможность тем засвидетельствовать, которые были враждебно настроены против Иисуса Христа. Иными словами, пусть враги Христа скажут нам, что они думают о нем, и из их свидетельств примем наше решение. Самыми ярыми врагами Христа были фарисеи и саддукеи. Они постоянно искали причины его обвинить в чем-нибудь для того, чтобы приговорить его к смерти. Они постоянно делали свои нападки на него, но всякий раз они терпели поражение. Самые серьезные обвинения, которые они могли придумать против него, это было то, что он принимает грешников и ест с ними. Вы слышали, какое обвинение? В этом мы и радуемся, благодарению Господу, что он именно принимает грешников и что включил нас в этот прием на свой пир, благодарение ему вовек. И вот сегодня первым нашим свидетелем будет член именно из этого общества, то есть сам председатель Высшего Церковного Совета того дня. Каиафа в тот год был первосвященником. Он стоял на месте Аарона, и вот к нему на суд привели Иисуса Христа. Каиафа был тот самый, который сделал смертный приговор Христу и дал приказ, чтобы его распяли. Представим себе, что нам удалось привести этого священника, одетого в своей разноцветной рясе, на суд, чтобы он засвидетельствовал об Иисусе Христе. Пусть он встанет на место свидетелей и спросим его, какие обвинения имеет он против Иисуса Христа. Пусть сам председатель Синедриона скажет, в чем заключается вина подсудимого. Внимательно выслушаем его. Ведь Каиафа поставил Христа под присягой, говоря, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус отвечает ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего, одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда Каиафа, разодрав одежды свои, сказал, «Он богохульствует, на что нам еще свидетели?» «Как вам кажется?» спрашивает он членов Синедриона, и они ответили, повинен смерти. Видите ли, если бы Христос не был Бога-человеком, тогда им следовало бы его казнить, так как он сам им ясно сказал, я тот, а ведь он был под присягой. Это, возлюбленные, и была причина его казни, его же свидетельство о самом себе. Он сам свидетельствовал о том, что он Бога-человек, что сошел с неба, и что они его узрят, сидящего одесную Бога и грядущего на облаках небесных. Но так как у нас имеется еще много свидетелей, то мы не можем долго остановиться на каждом из них. Следующего свидетеля, которого мы приведем на суд, это будет Пилат. Пилат, как вы помните, не был евреем. Можно сказать, что он иудеев презирал. Он был поставлен римским правительством, чтобы сохранять мир между евреями и римлянами. Выслушаем теперь Пилата, что он скажет о Христе. Иудеи привели Христа перед Пилатом,
и тот его допрашивает. Послушайте, что Пилат сказал после своего допроса. Вот его свидетельство, его собственные слова. Слушайте, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Не думаете ли вы, что если иудеи могли бы найти хотя бы одно достойное обвинение против Иисуса Христа, то они представили бы его Пилату? Если он был обманщиком, вором или каким-нибудь злодеем, неужели они не предъявили бы эти обвинения Пилату? Конечно! Но они ни в чем не могли обвинить его. Поэтому Пилат приходит к заключению, говоря, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». И, отдав Христа на избиение, Пилат отослал Христа к Ироду.

Но перед нами имеются еще свидетели. Следующий свидетель – женщина, жена Пилата. У нас записаны и ее слова. В одно утро она срочно посылает слово своему мужу, и вот что она говорит относительно Иисуса Христа. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Вы слышали? «Не делай ничего праведнику сему». Итак, возлюбленные, ни Пилат, ни его жена не могли найти никакой вины в Иисусе Христе. Но вот еще один свидетель, он, который предал Христа. Что скажет он? Конечно, вам известно, что Иуда знал об Иисусе Христе больше, чем кто-либо из тех, которых мы уже выслушали. Иуда знал гораздо больше об Иисусе Христе, чем Каифа. Быть может, Каифа встретил Христа лишь один раз, в ту ночь, когда он его осудил на смертную казнь. Пилат тоже, наверное, никогда Христа лично не встречал до того, как Спасителя привели связанного перед ним. И жена Пилата, по всей вероятности, тоже никогда его не видала. Иуда же был со Христом полных 3 года. Он слышал его чудные проповеди, видел сотворяемые им чудеса и мог наблюдать его жизнь, как только могли это делать самые близкие его друзья. Пусть войдет Иуда и займет свое место в судебном зале. Он продал Христа за 30 серебряников. Если было бы в чем обвинить Иисуса Христа, то, бессомненно, Иуда об этом знал. Взгляните на него. Какое угрызение совести! Посмотрите, какой вид отчаяния и ужаса на лице его! Пусть он теперь станет на место свидетелей! Подойди сюда, Иуда, скажи нам, что ты думаешь об Иисусе Христе, которого ты предал. Ты был с ним в течение 3 лет. Ты был казначеем этого небольшого общества его учеников. Что ты думаешь о Христе? Выслушайте его. Что говорит он, бросая 30 серебряников, полученных за кровь Иисуса Христа? Согрешил я, предав кровь невинную. Таково его свидетельство. Интересно отметить, что каждый, имевший дело со смертью Иисуса Христа, оставил нам свое свидетельство о Христе. Бог как бы заставил каждого из них высказаться о невинности своего Сына. Ни один из них не мог сказать что-либо против Него. Свидетельство каждого одного увековечено в книге Божией и передано нам. Попросим теперь, чтобы на место свидетелей стал сам палач, который дал приказ прибить гвоздями руки и ноги Спасителя. Скажи нам, сотник, ты, который был во главе казни Иисуса Христа, ты видел, как его пригвоздили? Ты видел его висящим на кресте между небом и землей? Скажи нам, что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь об Иисусе Назарянине? Воистину, он был Сын Божий! Восклицает сотник. Вот что он сказал. Вот к какому убеждению пришел тот самый, который руководил казнью Иисуса Христа и был свидетелем его смерти. Помимо уже упомянутых, есть еще много других свидетелей. Вы знаете, даже сами демоны свидетельствовали о том, кем был Христос, и трепетали от этого знания. И их свидетельство записано, слушайте, «Что тебе до нас? Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Даже самые дьяволы знали, кем он был. И все же люди его не знают, и его не признают, и продолжают говорить худо о том, который возлюбил их и отдал самого себя на смерть ради их спасения. Заметьте, что свидетели, которых мы привели сегодня на суд, не были его друзьями, это были враги Христа, которые поднимали свои голоса против него. Это были самые ярые его противники, которые, тем не менее, должны были засвидетельствовать, что воистину невинно был он казнен. Да, воистину он был тем Богочеловеком, который пришел от Отца, который мог сказать перед Авраамом «Я есем». Но спрашивается, почему же тогда Бог допустил, чтобы тварь распяла Творца? Вы знаете почему?
потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он один безгрешный пролив свою кровь, мог представить ее Богу как жертву, угодную Ему. Вот Агнец без порока и без пятна, который берет на себя грехи мира. Таково было свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Как сказано, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. О, мой друг, что думаешь ты о Христе? Ведь от твоего ответа на этот вопрос зависит твоя вечность. От того, что ты сделаешь со Христом, зависит вечное состояние твоей бессмертной души. Христос сказал: «Я есмь истина». Если так, тогда следует Его слушать. Он говорит: «Верующий Сына имеет жизнь вечную, а не верующий Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем». Пусть сам Господь тебе поможет избрать Его твоим Спасителем, открыв Ему двери вечной жизни.

0: сердца твоего.
1: «Я не прощу», — сказала она. «Я буду это помнить всегда». «Прости», — попросил ее ангел. «Прости, тебе же легче будет». «Ни за что», — упрямо сжала губы она. «Этого нельзя прощать. Никогда». «Ты будешь мстить?» — обеспокоенно спросил он. «Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого». «Ты жаждешь сурового наказания?» «Я не знаю, какое наказание было бы достаточным». «Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем», — тихо сказал ангел. «Это неизбежно». «Да, я знаю». «Тогда прости, сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков». «Нет, не могу, да и не хочу. Этим людям нет прощения». «Хорошо, дело твое», — вздохнул ангел. «Где ты намерена хранить свою обиду?» «Здесь и здесь», — прикоснулась к голове и к сердцу она. «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ее ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое». «Это камень памяти и благородная ярость», — прервала его она, — «а не на моей стороне». И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и в сердце. Она была молода и здорова, она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Вскоре она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она на них обижалась, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась. Тогда прощали ее. В жизни было всякое. И о своей обиде она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж. С детьми постоянно трение. Деньги меня не любят. Что делать?» — спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал. Много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время. Но он снова и снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть и вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потом сопротивлялась. Но он все равно узрел, дотошный этот дядька. «Исцеляться вам нужно», — подвел итог он. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути вашего личностного роста. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и запутались разные эмоции, и они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности, и этим привлекают все новых и новых поселенцев». «Да, я тоже что-то такое чувствую», — кивнула женщина. «Время от времени нервной становлюсь, порой депрессия давит, а иногда всех просто убить хочется». «Ладно, надо исцеляться. А как?» «Простите ту первую, самую главную обиду», — посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется». «Ни за что!» — вскинулась женщина. «Это справедливая обида. Ведь так оно все и было. Я имею право обижаться». «Вы хотите быть правой или счастливой?» — спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло еще сколько-то лет. Женщина снова сидела на приеме. Теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал анализы, хмурился и жевал губы. «Доктор, что же вы молчите?» — не выдержала она. «У вас есть родственники?» — спросил врач. «Родители умерли, с мужем в разводе, есть дети и внуки тоже. А зачем вам мои родственники?» «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». и доктор показал на снимке черепа, где у нее опухоль. Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. И самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается. Вот что плохо. «И что мне теперь, на операцию?» – спросила она, холодея от ужасных предчувствий. «Да нет», – и доктор нахмурился еще больше. «Вот ваши кардиограммы за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не способно работать в полную мощь. Оно может не перенести операции, поэтому сначала нужно подлечить сердце, а уж потом…» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может и не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит. Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. «Я пропишу вам лекарства», — сказал доктор. «Ну и вы должны себе помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и заодно морально подготовиться к операции». «А как?» «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь, в конце концов. Полистайте альбом с фотографиями. Вспомните счастливое детство». Женщина только криво усмехнулась. «Постарайтесь всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчит душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса». «Да неужели?» – иронически спросила женщина. «Представьте себе. В медицине есть много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота. Прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта». «Простить или умереть?» «Так простить или умереть?» «Умереть, но не простить?» «Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решить, в какую сторону ты смотришь». Болела голова, ныло сердце. «Где ты будешь хранить свою обиду?» «Здесь и здесь. И теперь там болело». Пожалуй, обида слишком разрослась, и ей захотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку, завладеть всем ее телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит, умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства, отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего, ни пятерки и похвальные грамоты, ни выполнение их требований, ни протесты, бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую семью, где для нее места не нашлось. В 16 лет ее отправили в другой город, техникум, сучив ей билет, чемодан с вещами и 3000 рублей на первое время. И все. С этого момента она стала самостоятельной. В сердце горела обида, и она решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь. Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. И похоже, что так оно и сбывается.

Но у нее были дети, были внуки и вдовец Сергей Степанович с работы, который пытался неумело за ней ухаживать. И умирать совсем не хотелось. Но правда вот, рано ей было умирать. Надо простить, решила она. Хотя бы попробовать. Родители, я вас за все прощаю, неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. Тогда она взяла бумагу и карандаш и писала. Дорогие родители, я больше не сержусь. Я вас за все прощаю. Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она, покрепче сжав ручку, упрямо раз за разом писала. Я вас прощаю. Я вас прощаю. Никакого облегчения. Только раздражение поднялось. «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, ты младшая. Они были прежде, ты потом. Не ты их породила, а они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной им за это». «Я благодарна», — произнесла женщина. «И я правда очень хочу их простить». Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают. У них просят прощения. «За что?» – спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставила в себе ту обиду? О чем у тебя теперь болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а струится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой? Неужели это все из-за обиды на родителей? Это она, что ли, так меня разрушила?» «Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать, а если в пользу прощения, то мы должны помочь. А я еще смогу сломать этот коралловый риф или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но они ведь давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. И как же быть? Ты проси. Ведь совсем не важно, услышат они тебя или не услышат. В конце концов, ты делаешь это не для них, а для себя». «Дорогие родители», — начала она, — «простите меня, пожалуйста, если что не так. И вообще за все простите». Она какое-то время говорила, потом замолчала и прислушалась к себе. Никаких чудес. Сердце ноет, голова болит и чувств особых нет. Все как всегда. «Я сама себе не верю», — призналась она. «Столько лет прошло». «А ты попробуй по-другому», — посоветовал ангел. «Стань ребенком снова». «Но как?» «Опустись на колени и обратись к ним, как в детстве. Мама, папа». Женщина чуть помедлила и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама, папа», а потом еще раз: «Мама, папа». Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами. «Мама, папа, это я, ваша дочка. Простите меня, простите меня». Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. И она все повторяла и повторяла. «Простите меня, пожалуйста, простите меня. Я не имела права вас судить. Мама, папа». Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли.
обессиленная, она сидела прямо на полу, привалившись к дивану. «Как ты?» — спросил ангел. «Не знаю, не пойму. Кажется, я пустая», — ответила она. «Повторяй это ежедневно, пока не получишь облегчение, и в молитве проси Господа о том, чтобы Он помог тебе в этом», — сказал ангел. «Воспринимай это как курс лечения, как химиотерапию, или, если хочешь, вместо химиотерапии». «Да-да, я буду». В груди что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Может быть, это были обломки рифа? И впервые за долгое время в сердце царил совершенный мир, и совсем не болела голова.

В одном городе жил мальчишка. Из семьи был он очень бедной, но он очень хотел учиться, и он шел к той мечте заветной. Трудной была к цели дорога, но ему не нужна цель другая. Он стучался в каждые двери, мелочь разную так продавая. В одно утро был сильный ливень, он упорно стучался в двери, только люди дверей не открыли. Ни во что он больше не верил. Не хотел больше той учебы, он замерз и вполне натерпелся. Постучался он в другую, чтобы попросить хоть чуть-чуть согреться. Ему дверь открыла девчонка, молоком напоила теплым. Деньги клал он в ее ручонку, но она была сердцем добрым. «Не бери за добро ни копейки, меня мама моя учила. Потому забери свои деньги, я слова ее не позабыла». Год за годом ушли безвозвратно, и однажды она заболела. Но лечили ее напрасно, шансов выжить она не имела. Вот однажды сказал ей кто-то, свет проливший в конце тоннеля: «В одном городе рядом есть доктор, говорят, мастер в своем деле». Она робко открыла двери, в кабинет его постучавшись. Врач глазам своим не поверил, пациентку свою узнавши. Он со смертью ее боролся, делал все, что лишь можно было. Он не ел и не спал дни те вовсе, и его покидали силы. Но борьба была не напрасной, ту болезнь они одолели. Операция была опасной, но всегда достигал он цели. Все закончилось. Ей в палату счет пришел в небольшом конверте. Там должна быть высокая плата, ведь ее врач спасал от смерти. Но она не имела денег, что имела, уже продала. Вся в слезах на кровать присела и в отчаянии рыдала. Найдя силы в себе наконец-то, она тихо конверт тут вскрыла. Вспомнив случай один из детства, как мертвец вдруг она застыла. «Счет оплачен», — написано было в уголку его почерком мелким. «Незнакомка меня учила, не бери за добро ни копейки». Друг, живи, навсегда ты помни, на Голгофе наш счет уплочен. Воздаяния не жди, будь скромным, нас Христос не учил иначе.